19 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Среди культовых песен из голливудского кино большинство обрели популярность благодаря успеху фильмов, в которых они звучали. Как, например, все те же «I will always love you» и «My heart will go on». А есть и такие, что стали известны после появления в фильмах коммерческим потенциалом поменьше, но все равно оказавшихся в итоге культовыми. Одна из таких, записанная в 1987 году любимой группой Курта Кобейна «Pixies», вещь «Where is my mind», которая до того, как Дэвид Финчер вставил ее в концовку «Бойцовского клуба», была знакома разве что любителям альтернативной рок-музыки. После того, как под нее разрушались небоскребы, «Where is my mind» стала по-настоящему массовым хитом.

0: Неважно, знаете ли вы еще какие-то творения Pixies, но если вы хоть раз смотрели «Бойцовский клуб», то вспомните эту мелодию уже при первых звуках ее нехитрого гитарного риффа. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

19 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Гламуром зараз уже нікого не здивиш, але тепер у моде бомж-стайл. Тренд, який могут себе дозволить не все. Сегодня отрознить богатея от бедняка непросто. Подробязней про гэты незвычайный стиль у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Некоторые стилисты говорят, что бомж-стайл з'явился после того, как один фотограф опубликовал здымки китайского бомжа Чен Гожуна. Але и на обшарах СНД был знойдены свой натхняльник этого незвычайного керунку. Луки стильного бомжа Славика так само обелетели у весь свет. И многие голливудские знакомитости Джонни Депп, Киану Ривз, Брэд Питт, Сара Джессика Паркер и иншие почали копировать гэты образ. Таким чином, бомж-стайл – это пераймание в образу одения людей, которые живут на улице. Отсюль с получением несполучаемого. Меховатые, великие и растягнутые речи, рваные джинсы и незашнурованные массивные червяки на тракторной подешве. Комфорт и зручность. Нияких абцасов и тесные вопротки. Так само, это еще и экологичный выбор, потому что можно не соромиться подбирать модные образы у секонд-хендах.
0: Мода на мове.
1: Многие выбирают бомж-стайл, потому что он адлюстровывает их житевые принципы. Например, протест супроть бездумного притримливания модных тенденций и незалежность от стереотипов и чужого меркования. У бомж-стайле, как и у любым иншим, важно почуццё меры и пропорций. Будьте у тренде. И наприконці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую минуту на планете вырубают 40 футбольных полей леса. Команда инженеров из Финляндии решила бороться с этим, создав дроны-семена DropSeed. Их цель – сажать деревья в 10 раз быстрее человека, добираясь в самые труднодоступные районы. Корпус дрона напечатан на биопринтере из смеси мицелия и целлюлозы. После сброса капсулы с семенем сосны или эвкалипта дрон разлагается за 2 месяца, становясь удобрением.
0: Техно-джунгли.
1: В каждой капсуле гидрогель, удерживающий влагу, и датчик, передающий координаты для мониторинга всходов. Один дрон за один рейс сажает 120 семян с точностью 97%. Рой из 50 устройств за день восстанавливает 5 гектаров леса. Не нарушит ли это экобаланс? Экологи проекта 5 лет тестировали составы, чтобы исключить инвазивные виды. Сейчас DropSeed работает в Амазонии и Сибири, а к 2030 году планируют высадить порядка 1 миллиарда деревьев. Это не просто гаджет, это симбиоз технологий и природы, где каждый дрон становится семенем новой жизни. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Более 70 тысяч иностранцев посетили Беларусь с начала года по безвизу. Большинство путешественников приехало из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. В Госпогранкомитете напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран по 31 декабря текущего года. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета. Белорусский союз женщин запустил творческий конкурс «Быть женщиной». Участникам предлагают изложить на бумаге свои мысли, рассуждения, эмоции, впечатления и чувства от окружающих их женщин. Для участия нужно прислать работу на русском или белорусском языке, а также заявку на участие до 7 сентября. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Белорусского союза женщин. Интерактивную карту разрешенных для купания мест в Гомеле разместили «Освод». Тем самым они обеспечили удобный поиск подходящих зон для отдыха. Каждый желающий может быстро найти ближайший оборудованный пляж, где можно безопасно провести время у воды. На всех разрешенных пляжах дежурят спасатели, работает необходимая инфраструктура. Купание в необорудованных местах запрещено, так как это опасно для жизни. Еще одна информация напоследок. В рапсовом поле в Беларуси заметили косуль. В сети завирусился ролик, в котором сразу 6 животных беззаботно резвятся среди цветущих желтых побегов в Барановичском районе. Некоторые пользователи сети назвали косуль нарушителями порядка и посоветовали автору видео догнать штрафников. Но не чтобы сообщить об административном правонарушении, а чтобы отдать фото на память. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: «Гомель-ФМ» — это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио — это звук.
8: Добрым утром, дорогие друзья.
9: Добрым, дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
10: И стань частью нашей команды.
11: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
12: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
12: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
13: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель-ФМ в это

22-23. Будет отсутствовать. Ладно, будем справляться без него. Во всяком случае, новости спорта. Есть все равно. Есть что поесть на завтрак. Искусственный интеллект работает. Ну и вообще, в принципе, хорошо. Неделька только началась. И все вроде бы здорово. Также у нас еще одно спортивное мероприятие на носу. Это Сожский полумарафон. Уже в эту субботу как раз вечерком там все действо будет. Кстати, нам вчера начали люди писать, говорить, запишите нас, мы не организаторы, это не к нам. В интернетах есть сайт, прям можно ввести Сожский полумарафон 2026, и вам выдаст сразу. Перейдете туда, хотя говорят, что там уже все, как говорится, все места проданы. Вот как. Но это, опять же, связывайтесь с организаторами, там все контакты есть. Я буду так периодически напоминать, а то нам вчера писали. Приятно, конечно, что вы думаете, что мы там главные, но нет. Мы там будем народ веселить. Можете просто прийти, вот, посмотреть, если у вас места не достанется какого-то или номера, побегать. Вот, ладно, это все потом, сейчас о музыке этого часа. Начнем с Симона на Тюнибуни. Также будет Катя Оушен, «Летим». Роуз, «Запоти». Florida Confessions. А также Федорковский, «Погружаюсь в себя». Начнем с бодрого, веселого, задорного Симона на Тунибуни. Доброе утро!

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ну и завтрак, куда же без него. Артем присылал рецепт, вернее, как рецепт, погуглил в ИИ в своем, по ИИ шел, и вперед, яичница на завтрак готова. Кстати, вот сегодня будем креативный дачный завтрак делать, по мнению ИИ. Яичница глазунья, казалось бы. Вот. Но это все в лодочках из перца на гриле. Вместо сковородки используем мангал или решетку для барбекю. Что делаем? Берем крупный сладкий болгарский перец, разрезаем вдоль пополам, удаляем семена, хвостик там для красоты можете оставить. Внутрь каждой половины кладем немного тертого сыра и зелени, а затем аккуратно разбиваем по одному яйцу. Потом все это над углями ставим. Ну, у меня слюна потекла просто, я не могу дальше читать это все. Запекаем под крышкой или фольгой, пока белок не станет белым, а желток останется жиденьким. Это раз. Также можно хрустящий сырный багет на углях сделать. Горячие бутерброды в новом и сытном формате. Берем свежий багет, разрезаем опять же вдоль, удаляем часть мякиша и начинку смешиваем. Тертый сулугуни или моцареллу, мягкое сливочное масло, чеснок и много дачной зелени. Все, что там есть, кроме борщевика, естественно. Ну, укроп, петрушка, лук. Заполняем багет этой смесью, заворачиваем плотно фольгой, отправляем на решетку мангала, там 3-5 минут. С каждой стороны, в принципе, хватит, сыр превратится, станет тягучим, расплавится. Ну, а корочка хрустящей будет. Так, еще дачный слоеный парфе в банках, мам дорогая. Это у нас нужно взять прозрачный стеклянный стакан или небольшие баночки, выкладывать слоями густой греческий йогурт или фермерский творог, хрустящую гранолу, орехи и пюре из свежих дачных ягод. Клубника, малина, смородина. Ну да, сейчас у нас все в свежих дачных ягодах прям. Слегка вот это все размять надо вилкой с сахаром. Ну и сверху украшаем листочками свежей мяты и вперед подаем. Но это вот искусственный интеллект думает, что у нас на дачах люди так питаются. Ну, некоторые, может быть, вполне себе. Мне вот яичница в лодочках очень понравилась. В принципе, вообще ничего сложного. И все продукты практически можно добыть, прям вот зайдя в один магазин в любое время года. Всем приятного аппетита. И зачем топтать мою любовь, сейчас узнаем от Арсеньевой.

0: Моя реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
6: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Музыка твоя.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Ох уж эта погода, какой она только не была. Но самой холодной в Гомеле 19 мая погода была в 1952 году. Был 0 градусов, и это уже, да, напрягает как-то 19 числа. Такие цифры видеть. Ну а что сегодня? Сегодня у нас в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный от 4 до 9 метров в секунду. А температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Я вот не знаю, чего произошло, но я сегодня на работу ехал практически в маршрутке один. Вот это было удивление для меня. Но это было рано. А что же с дорожной обстановкой сейчас? А сейчас у нас показывает на торговом кольце у нас ДТП пока в правом ряду. Стоит меточка. Но пока вроде бы еще не собрала свою эту жатву остановочную. Но, возможно, там сейчас будет не очень хорошо в ближайшее время. Так что смотрите сами. Торговое кольцо под вопросом у нас. Также сейчас трудновато ехать по проспекту Октября. Пересечение с Жуковым. Проспект Октября стоит. Из Белицы тоже, ну, как всегда, утренне, тут светофорная тема через мост на Интернациональную Барыкина выехать. Никольский переезд в обе стороны. Движение затруднено. Ну и где у нас еще? Ага, на улице Гагарина, там, видимо, поезд. Потому что очень много машин стоит. Ну, поезд, не ДТП, пройдет, как говорится. Так что учитывайте эту информацию, если собираетесь через те места добираться куда-то по своим делам. Ну вот, кроме, в принципе, на торговом кольце вот ДТП, ничего такого и сверхъестественного нет. Все нормально, едем, никуда не торопимся и везде успеете.

0: У нас рекламируются все.
1: Белагропромбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну, а теперь о спорте. Что ж, тут Артем Аникин, и не только он, я тоже поискал. Мне прислал интересного, чем могу поделиться. Ну, вот он сейчас поехал на ежегодный республиканский турнир по мини-футболу среди команд детских домов, школ-интернатов, детских деревенек и детских училищ. «Футбол твой друг навсегда», который вот сегодня стартует, получается. Так что это все где-то под Минском у нас проходит, я так понял. Могу ошибаться, но уже извините. Из такого прям приятного наши футболисты юниорской сборной Беларуси до 19 лет одержали победу в отборочном турнире первенства Европы 27-го года. Сан-Марино они... В Сан-Марино приехали, и хозяев, понимаешь ли, 6-0 немножечко так вот обидели. Ну, молодцы. 6-0 это очень крупная победа для футбола, тем более. Встретятся еще 21 мая белорусы со сверстниками из Словакии. Вот. Ну и в квартете также выступает команда Латвии. А, они отказались с нами играть с ребятами с нашими, и 0-3 им засчитали. Ну, как говорится, ради бога, нам же проще. По итогам отборочного турнира 8 лучших команд получат путевку в финальную, так сказать, финальную стадию континентального первенства. Это в 27-м году пройдет в Чехии. Все. Также из последнего россиян и белорусов гимнастика допустила Международная федерация гимнастики и россиян и белорусов с флагом и гимном на соревнованиях всех. Вот так вот, незамедлительно. Ну, допустить. Спасибо говорить не буду, честно. От себя лично запрещать не имели права. Ну да ладно, посмотрим, как оно будет. Некоторые страны просто отказываются наших спортсменов пускать к себе на соревнования, и плевали они сверху на все ограничения. Ну, жаль, что в спорт так все врезалось. Ну и Квартальнов остается тренером Минского «Динамо». За него лично Александр Григорьевич, как говорят, попросил. Поэтому, ну а что, хороший выдал сезон, очень даже неплохой. Второе место в западной конференции. Вот, причем проиграла наша Минская «Динамо» только Акбарсу, а я за Акбарс теперь болею, чтобы он стал чемпионом, и тогда получится, что Минские «Динамо» проиграли чемпионом. А чемпиону проиграть не стыдно, во всяком случае, особенно в плей-офф. Ну и Жозе Моуриньо назначили тренером «Реал Мадрида». 2 года «Реал» без трофеев, я такого... Было такое давно уже, но бывает. Поэтому Моуринья вернулся. Вот. Кстати, он уже так возвращался, когда 2 года «Реал» был без трофеев, и потом у «Реала» появились трофеи. В общем, кризис-менеджер Жозе Моуриньо прибыл. Посмотрим на результаты. Ну, а пока это о новостях спорта. Пока у меня все. Скажи, любовь.

0: Реклама на радио.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Bay.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Диалог.
1: Утро-стимуляторы.
2: Первый час пролетел, Артема нет, зато есть Аня Смирнова. Аня, доброе утро.
3: Доброе утро, приветики, приветики. Вот,
2: хоть второй голос в эфире послушай немножко, но Аня Смирнова еще расскажет, что будет в следующем часе, а я пока расскажу, что будет в эту субботу. Будет у нас Сожский полумарафон. Аня, я так понимаю, вы с Артемом вдвоем там будете веселить народ.
3: Да, мы будем, ну как веселить, мы будем фиксировать рекорды, достижения, поздравлять, не знаю, общаться с людьми, потому что это же праздник бега, это не просто так.
2: И подарки дарить тоже от нашего радио и наших партнеров. Теперь о них. Наши партнеры — фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Гагарина, 57, Царикова, 20/3, Головатского, 136. Вкусный партнер — кафе «Драник». Кафе «Драник» — это место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» — просто по-домашнему вкусно. Гомель, улица Пушкина, 14. Еще один партнер — «Жасминка.бай». Доставка цветов по Гомелевой области — «Жасминка.бай». Сухие цветы, эксклюзивные предложения, индивидуальный подход. «Жасминка.бай» работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная, 33 ЗИП и Быховская, 112 ГРИН. Ну а чем порадуешь ты в следующем часе?
3: О, ну не драниками, к сожалению, не цветами, не атлетической формой
2: даже. Букет драников. Лучший подарок, да?
3: Ребята, не знаете, что подарить? Букет драников мы очень ждем. Да, а я расскажу о том, что накануне президент одобрил проект протокола о внесении изменений в договор АЕС. Расскажу уж, сколько было обращений в диспетчерскую службу 115 на Гомельщине. Расскажу, сколько правонарушений было совершено за выходные дни. Ну и закончим все это дело и тем, Костя, я не знаю, видел ты, не видел, новое поколение гуманоидных роботов предоставили.
2: Видел.
3: Это же кошмар. Ну, в смысле, очень круто.
2: Куда нести мои деньги?
3: Какие деньги? Это же
2: большие.
3: Страшно. Судя по всему, да.
2: Буду ипотеку брать на робота.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. А за первый квартал этого года в единую диспетчерскую службу 115 на Гомельщине поступило более 197 тысяч заявок. Из них около 100 тысяч носили консультационный характер. Чаще всего люди обращаются по вопросам водоэлектроснабжения, ремонта улично-дорожной сети. На совещании накануне обсудили результаты мониторинга во всех районах области. Основные выявленные недостатки – это несоблюдение сроков и нарушение обратной связи с населением. За первые 4 месяца года с нарушением сроков было выполнено менее 1% заявок. Поставлена задача рассмотреть варианты внедрения искусственного интеллекта в работу диспетчерской службы ЖКХ. 1435 нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники ГАИ за выходные дни. 10 водителей сели за руль в состоянии опьянения, 62 не имели прав, еще 62 превысили скорость. 48 не предоставили преимущество пешеходам, 9 проехали на красный и 9 нарушили правила обгона. 205 пренебрегли ремнями безопасности, 49 водителей неправильно перевозили детей. 85 нарушений допустили водители мототранспорта. Со стороны уязвимых участников движения допущено 208 нарушений. Госавтоинспекция призывает всех к неукоснительному соблюдению ПДД. Еще одна информация напоследок. Китайский стартап представил новое поколение гуманоидных роботов. Усовершенствованная силиконовая кожа и продвинутый искусственный интеллект позволяют андроидам воспроизводить естественную мимику, моргать, двигать глазами и синхронизировать движение губ с речью. И к новостям партнера. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 8 часов и почти 8 минут. Еще раз всем доброе утро. В студии Константин Комком. Артем Аникин сегодня отправился на несколько дней на свой футбольный турнир. Вот пишет: «Я еду и слушаю, наблюдаю за тобой». Спасибо, Артем. Тебе привет. Удачи. Чем бы ты там ни занимался, играл... А нет, ты не можешь играть. Там Ю-19. Так вот, у нас спорт много. В эту субботу Сожский полумарафон очередной. Артем Аникин, Аня Смирнова там будут вечерком с выездной студии, интервью, призы, подарки, розыгрыши и хорошее настроение.

подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт Радио Гомель FM, на телеграм наш, он недавно появился, так что присоединяйтесь, его найти тоже легко, Гомель, нижнее подчеркивание FM, это все латинскими буквами, кроме нижнего подчеркивания, это просто знак, на всякий случай скажу, вот. Нет, еще не все. Или все. А музыка, конечно же, музыка. А что мы услышим в этом часе, прямо сейчас расскажу. Новенькая от Майи Мишель. На малиновой луне. Биограф «Ты океан». Если кто-то пел в караоке сегодня ночью и не допел, для вас она «Асти царица».

Также у нас будет Кашемир, Ультра Лав. И Митя Фомин, все будет хорошо. Начнем с «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Доброе утро.

0: Сбербанк.бай.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Сколько сегодня праздников? Да, в принципе, как всегда, каждый день можно что-то праздновать, но лучше не надо. Праздники должны все-таки быть праздниками, а не рутиной. Но, несмотря ни на что, сегодня день рождения пионерской организации, он же день пионерии, поэтому всех поздравляю, всех, кто был пионерами, кто успел застать это время. Кстати, я там в телеграм-канале вообще интересуюсь. А вы на кружки какие-нибудь ходили? И как это на вашу жизнь повлияли? Повлияли эти самые кружки? Пригодилось, не пригодилось? Вот, можете писать там в утренней теме телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM, если что. Также сегодня день русской печи. О, русская печка, это хорошая вещь. Это прям вот электричество, не электричество. Главное, чтобы были дрова. И все. День ландыша также сегодня отмечается. День рождения кубика Рубика. Этот самый девайс появился уже очень давно. Также день фармацевтического работника, с чем мы всех поздравляем причастных. День парусов на горизонте. На горизонте у меня стена студии. Ну ладно, представлю, что это парус. Там тем более баннер висит. Почему бы и нет? Была бы такая яхта с таким парусом. Я бы покатался. Продолжаем. Сегодня день конной авиации. Да, есть и такая, вернее, скорее всего, была. Сейчас тоже вряд ли. День гороха. Вы знаете, как отметить день гороха, сами не буду говорить. Международный день динозавров. Ребята, вам привет. Кто там? Всем живым динозаврикам. Всемирный день семейного врача тоже отмечается. И вам тоже, если у нас такие слушают, привет. День под названием «Посадите что-нибудь». Ну, сажать уже давно надо было что-нибудь хотя бы. Вот. Всемирный день честной игры. День пищевой революции и день детских общественных объединений. Все это сегодня. Ну и много праздников в разных странах. Тут уже каждый сами смотрите на свой выбор.

0: Твоя реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.

0: 2029 года.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня мы, конечно, рекорд погоды не побьем, но будем очень близенько. А самая высокая температура 19 мая в Гомеле была в 2014 году. На дворе радовала гомельчан жара. Плюс 31 градус был тогда. Ох, время было. Сегодня, 19 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы.
1: Ох уж эти ученые, как чему-нибудь научат, так и все. А потом думай, что с этим делать. Очередные исследования, и ученые считают, что регулярная оплата кафе, такси и других расходов со стороны мужчины – это не просто дружеская щедрость, а один из признаков скрытого ухаживания. То есть, если вы дружите, вы девушка, дружите с мальчиком, чисто просто дружите, вот, даже за ручки не держитесь, к сожалению, его, и он вас куда-то приглашает и везде за вас платит, то это не просто так. Это ученым понадобилось целое исследование проводить. Эх, я такой уже профессор в этих делах, получается. Так вот, по словам исследователей, особенно показательно, когда парень делает это постоянно, а не разово, и продолжает вкладываться в общение, даже если он состоит в отношениях. То есть и тут тоже будьте внимательны. Наличие девушки или жены у другого, у вашего друга, вот на это вообще может никак не влиять. Мужчина может сам не осознавать. Ну а если он свободен, к примеру, как я, и вот постоянно вас, кстати, приглашает и за вас платит, то знаете, да, это все не просто так. Я думаю, что и в обратную сторону это тоже работает. Ну, просто у нас принято, что мальчик как-то больше этим занимался, да, платой. Ну, я вообще думаю, если кто приглашает, тот и платит, по факту. А почему нет? Если меня зовут куда-то, я спрашиваю тогда. Вот, ну, а так, такие вот дела. Так что, если вы просто друзья, девчонки, задумайтесь, парни, посмотрите внутрь себя. Может, вы не просто дружите, и у вас какие-то там неосознанные планы все-таки есть. Если вы уже в отношениях состоите, то делать нельзя. Семья на первое место, все остальное будет уже потом.
2: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
5: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
6: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343 343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Сколько нужно спать для здоровья? Ох, сколько ж всяких там советов, и не меньше 8 часов, и не больше там, не знаю, 10-12, по-разному. А тут исследование выкатили очередное, которое проводили в течение многих лет на 500 000 человек. О как, 500 тысяч человек, ну там плюс-минус, естественно, вот, так или иначе принимали участие. И вот колумбийский университет собрал все это дело и сказал, что спать нужно строго от 6,4 часов. Я в минутах это посмотрел. 384 минуты, если что, потому что тут в десятых прямо все это выражается. До 7,8 часов, это 468 минут. Так что спим не часами, спим по минутам. И если спим меньше 6 часов, мозг, иммунитет стареют быстрее всего, риск депрессии, тревожных расстройств, ожирения, диабет второго типа и гипертонии. Ну и смертность выше на 50%. Это кто меньше 6,4. Ну а если спать больше 8 часов, под удар попадают легкие и желудочно-кишечный тракт. Чаще всего симптом хронические воспаления, апноэ или депрессия. И смертность выше на 40%. Так что вот идеал прямо. Они сказали, что это вот от 386 минут и до 468. То есть 6,4 часа, 7,8 часа. Сами посчитайте в интернетах, если немножечко забыли эти самые минуты. Ну, посмотрим, попробуем. Я сегодня вот попал как раз вот в эту норму, в промежуток. Сегодня поспал примерно столько времени. Ну, знаете, так себя бодренько с утра чувствую. Вчера меньше поспал, и вот не настолько бодро был. Так что выбирайте все равно по себе. Главное там на ночь не переедать. Вот это точно знаю, потому что бывает, покушаешь на ночь картохи с мясом условно, и все, потом на утро и весь день чувствуешь себя отвратительно. Следите за здоровьем. Здоровье не купишь, только потратишься. Митя Фомин, «Все будет хорошо». Версия 26-го года. О, как, давайте послушаем новенькое.

0: Реклама на радио.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утростимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Продолжаю рассказывать о наших партнерах. Сожский полумарафон 23 числа. В эту субботу наши ребята там тоже будут раздавать подарки и брать интервью. В общем, отдыхать от души. Наши партнеры – медицинский центр Белсона. Консультации специалиста, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845, сайт belsona.by. Еще один наш партнер – компания «Санит». Это белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. «Санит» – стандарт качественного сна. Сладкий партнер – Городейский сахарный комбинат. Надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу Гомель, Карповича, 28, место номер 18 и выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги и соки. У нас все лучшее и сладкое для вас. Ну, а пока в студии Анна Смирнова, которая как раз и будет на Сожском полумарафоне все это отдавать. Тебе не жалко будет отдавать вкусные
2: во-первых,
1: подарки?
2: Во-первых, не просто так отдавать, а за победу в конкурсе уже не так жалко, правда?
1: Конечно.
2: Ну вот. А во-вторых, ну, чё же хорошим людям жалеть-то всякую разную красоту, вкусноту.
1: Спасибо партнерам. Аня, у нас еще есть, о чем ты поведаешь в следующем часе?
2: Да, я расскажу о критериях аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Они немножечко поменялись у нас в стране. Расскажу о том, что сегодня отмечается День пионерии практически.
1: Да,
2: вот так вот.
1: Не практически, да. А я уже говорил.
2: Ну, у нас это называется День пионерской дружбы. Вот так вот. Очень красиво. Я знаю, вот, проспойлерю, кто где будет, в общем, вступать в пионеры.
1: Дружить.
2: Да. Расскажу о занятости учащихся учреждений общего среднего образования в Гомеле на лето. Ну и закончим все это дело милейшей новостью, но про воровство.
1: Интересный новостной микс узнаем в следующем часе.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Критерии аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций скорректировали в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Основной целью принятия документа является стимулирование санаторно-курортных и оздоровительных организаций к расширению перечня и повышению уровня услуг в соответствии с развитием новых методов и технологий в сфере оздоровительной отрасли. 19 мая ежегодно общественное объединение Белорусская республиканская пионерская организация отмечает День пионерской дружбы. История этого праздника уходит корнями в 1922 год, когда была учреждена Всесоюзная пионерская организация. В нашей стране этот день отмечается как День пионерской дружбы. БРПО – один из самых массовых детских объединений в стране. Так сегодня его ряды пополнят вчерашние октябрята. Мероприятие пройдет днем возле Кургана Славы. Занятость учащихся учреждений общего среднего образования в Гомеле летом будет организована в рамках межведомственной программы «Гомельское лето-2026». В 218 пришкольных лагерях областного центра планируется оздоровить 5746 человек. Учащимся в возрасте от 14 до 18 лет будет предоставлена возможность потрудиться в 75 дневных лагерях труда и отдыха и получить заработную плату. И еще одна информация напоследок. В Волковыске произошел случай умилительного воровства. Милиция выехала на вызов ловить опасного рецидивиста, укравшего мягкую игрушку из торговой палатки. Однако камеры показали, что воровским промыслом занялся местный пес. Выждав момент, пушистый налетчик технично сапнул плюшевый трофей и скрылся, радостно виляя хвостом. Бандит на четырех лапах следов не оставил. Ну а добрая продавец заявлять на него не стала. И к новостям партнера. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Гомель, внимание! 23 мая – масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
7: Гомель-ФМ – это радио.
8: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
7: Радио – это звук.
9: Доброе утро, дорогие друзья.
7: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
10: И стань частью нашей команды.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9:08 времени на часах. Еще целый час впереди у нас. Утро стимулирования. Сегодня я, как говорится, здесь физически, а Артем Аникин физически едет на свои соревнования на 3 дня. На целых его не будет. Так что, Артем, тебе привет. Если ты уже доехал, то молодец. Но если нет, то счастливого пути. Но ничего страшного, справляемся. Смотрим, что у нас вокруг происходит. А происходит разное. В городе Екатеринбург есть такой... Ввели сухой закон. Вот так вот. Причем ввели всего лишь на, получается, 3 дня, 19, 20, 21 мая. А все дело в том, что там будет в это время проходить съезд библиотекарей. И власти вот тотально ограничили продажу всякого горячительного. Я не знаю, что происходит. Если это из библиотекарей, то мы очень мало знаем о библиотекарях. Может, они сериалов досмотрелись про библиотекарей, там, про нечистую силу всякую. Ну, так это одно. Ну, а если что-то у них уже было, прецеденты, то тишина должна быть. Я теперь понимаю, почему в библиотеке тихо. Интересно все-таки. Надо будет понаблюдать, что там будет происходить. Обязательно расскажу, если что. Вот. Ну, и напоминаю, у нас впереди... Сожский полумесяц.

0: Первый этаж Xiaomi покупай в Mi Buy. А теперь о музыке этого часа. Будет у нас Tiësto, Beautiful Places. Lorin, Warren Sins. Джонни, уходи, уходи.
1: Забуду я тебя, все, что было между нами навсегда.
0: Cheat Code, Last Night on Earth. А также Дея, красивый парень 2.0. Начиная час Тиесто, Beautiful Place. Доброе утро.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое

0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103FM. Телефон рекламной службы 343-343.
1: Голоса Беларуси.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: От ученых. Устал? Сегодня я перехожу к котикам. Две новости про котиков расскажу, они небольшие. Что сейчас в тренде, так сказать, кошачьем в мире? Кто у нас прославился? Очередные коты прославились. Во-первых, в китайской провинции Гуандун одного мужчину-хозяина просто достали крысы. Повадились таскать корм из собачьей будки. То есть у него собака, вот будка, собака на цепи сидит, и ей периодически насыпают корм, естественно. Вот, если у вас есть собака, кормите ее, не забывайте. Ну и вообще животные. И себя, кстати, тоже. Так вот, собака такое существо, которое, ну, может спать, а корм есть. А если она его не ест, этот корм съедят крысы. Такое тоже бывает. Что сделал хозяин? Он просто провернул гениальную, так сказать, подставу. Вместо собаки посадил на цепь кота. И выложил видео, что же там получилось. А получилось, что котик на цепи полежал, понимаешь ли, дрых, думал, за что его так наказали, но тут появилась она, крыса, и котик понял, что его миссия наконец-то началась. Выполнил свою миссию, выловил эту крысу, ну и, надеюсь, теперь больше они туда бегать не будут. Естественно, я так понимаю, кота вернули в дом, а собаку на цепь. Ну а пока в Китае борются вот таким способом, за другими границами, я так понимаю, то ли Турция, то ли что, не совсем понял страну. Но раз мужчина по имени Фархад Хаят, то, видимо, где-то там. Вот. Он утверждает, что к нему уже каждый день ходит уличная кошка пообниматься. Он сам кассир магазина и в доказательство тоже выложил видео, где видно, как она периодически приходит каждый день и реально с ним обнимается. То есть прыгает на стойку и лапками тянется к лицу, к груди. Обнимашечки иногда угощает, я заметил. Иногда не всегда, ну, может, просто не заснял. Но вот теперь видео завирусилось, и люди начали приходить специально в этот магазин, чтобы лично увидеть эту самую кошку. Бог маркетинга просто. Вот так вот. Кошка сама не знает, насколько она подняла посещаемость, ну и, думаю, продажи. Ну, пришел в магазин, что-то ж купишь по-любому. Мелочь какую-нибудь хотя бы. Так что берегите братьев меньших. Они полезны и с крысами побороться, и магазин прорекламировать.

0: Своя реклама.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343 343.

0: Сегодня, 19 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утростимулятори на Гомель FM.
1: Ну и так как сегодня день рождения пионерской организации, он же день пионеры, то и кино рекомендовать буду тоже в эту тему. Когда я был маленьким пионером, то обожал такие фильмы про своих сверстников, когда они чего-нибудь эдакого вытворяли. Ну, фильмов много, и комедий, и серьезных, из комедий «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Это прям пионерлагерь, эталонная комедия. Можете посмотреть. Также «Каникулы Петрова и Васечкина», обыкновенные, невероятные, тоже можно и нужно. Тимур и его команда и много-много чего еще. Но был еще один такой, даже мини-сериал он превратился. Я его обожал, потому что там были пионеры, которые боролись со злодеями и с достаточно серьезными. Вот серия, мини-сериал, там «Бронзовая птица», «Последнее лето детства», ну и «Кортик». «Кортик» был самый первый, а потом уже продолжение. Вот «Бронзовая птица» и «Последнее лето детства». Про ребят, про пионеров 20-х годов, которые пытаются раскрыть тайну морского кортика, который хранит шифрованное послание. Но для этого им приходится то и дело вступать в противостояние с бандитами. В «Бронзовой птице» там уже «Бронзовая птица» фигурирует с тайничком. Ну и «Последнее лето детства», там уже 25-й год, НЭП. Вот новая экономическая политика была такая штука, если кто не знает. Ну и уже пионеры-комсомольцами стали и расследуют аж целое убийство. В общем, вот это вот трио, так сказать, этих фильмов, мини-сериалов рекомендую посмотреть. На Кинопоиске оценки 8 баллов и выше. На IMDb понятно, что там поменьше, за границами такое не особо любят и смотрят, к сожалению. Так что, если вы сами как-то пропустили мимо вас, посмотрите. Если у вас есть дети, тем более в пионеры вступают, вот это прям настольная книга. Там вот то, какими должны быть пионеры. Вот, если они не совсем понимают слова и образы, которые им говорят, вот такое вот шикарное кино умели раньше снимать. Так что порекомендую.

Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: А теперь немного новостей образования из США. Ну, не совсем образование. Произошла там абсурдная ситуация, которая вот меня от таких конфликтов, как это, бомбит дико. Вот. И не только меня, кстати. Там в США в школу пришел мальчик 8-летний. И его маме позвонил директор и сказал, что мальчик принес оружие в школу. Ну, понятно, что в Штатах бывает всякое. Слышали про такие дикие случаи. Но здесь, как говорится, в чем абсурдность ситуации. Во-первых, мальчику 8 лет. Во-вторых, у него аутизм. А в-третьих, он принес маленький лего-пистолетик. То есть из фигурок вот этих лего. Там не то, что настоящий, не похож, даже близко. Просто у меня палка, найденная в лесу, больше на оружие была похожа. Но зачем-то подняли панику, вызвали маму, а ребенка отстранили от занятий. Вот. И администрация официально расценила это как настоящее оружие. По-моему, им всем там надо вот этой администрации дружно куда-нибудь на отдых в санатории. Можно даже к нам. Не знаю, если примут, конечно. Ну, потому что ясно, что в стране продается вообще оружие свободно, где угодно практически. Во всяком случае, посмотреть можно. А здесь такое дело. Да еще ребенок. Не знаю, чем закончится история. Надеюсь, все-таки администрация и директор получат по шапке от вышестоящих органов. Обычно это там, если не государственная школа, то партнеры, спонсоры и ребенка, как говорится, вернут. Вот так ему стресс на ровном месте. И такое бывает. А и песня в тему «Меня дико бомбит».
4: Голоса Беларуси.

0: Реклама на радио.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: А время-то возьми да пролети. 9 часов 57 минут вот прямо сейчас появится на часах, а уже появилась до этого времени Анна Смирнова. Еще раз, Аня, доброе утро.
2: Да, доброе утро. Доброго утра мало не бывает.
1: Продолжаем нырять в новостную...
2: Ленту. Дорожку, я не знаю, там кому что ближе, в общем.
1: Океан новостей.
2: О, да, это прекрасно. Мне нравятся такие сравнения, да. Расскажу о развитии межпарламентских связей и реализации международных проектов в сфере градостроительства. Там белорусская делегация в Баку работает.
1: Ага. Вот.
2: Расскажу о том, что продолжается мониторинг природоохранными ведомствами нашей Гомельщины. Расскажу о том, где сегодня будет запрещено стоять, и не только сегодня, и парковаться вот на площади Ленина, и почему. Ну и закончим все это дело. Кстати, интересная очень новость. Создали устройство для определения профессионального выгорания по движению глаз. Представляешь? То есть оно не диагностирует случившееся, а вот в моменте помогает предотвратить.
1: Да, если у работника глаза в разные стороны смотрят, это, по-моему, выгорело.
2: Чего это тут уже приборы? Все, да.
1: Ну, это все в следующем часе. Я с вами был Константин Комко. Утро стимулировал. Все утро, завтра и послезавтра тоже буду, к сожалению, один. Артем Аникин на своих спортивных мероприятиях. Всем хорошего настроения и отличного дня. Услышимся завтра утром.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Развитие межпарламентских связей и реализация международных проектов в сфере градостроительства по поручению президента белорусская делегация продолжает работу в Баку. Сегодня запланированы встречи на высоком уровне, переговоры с президентом и премьер-министром Азербайджана, а также руководителем национального собрания. Накануне участники международного форума искали пути решения проблем в области урбанистики. С высокой трибуны позицию Беларуси озвучил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Природоохранные ведомства продолжают мониторинг прилегающих к предприятиям и организациям территорий на Гомельщине. За последнюю неделю были обследованы земельные участки юрлиц, расположенных в областном центре. В предварительном состоянии находятся преимущественно участки малых частных предприятий, которые осуществляют переработку строительных отходов. Данные территории остаются на постоянном контроле областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Председателю облисполкома Иван Крупко поручил надзорным службам подключаться к решению вопросов. В рамках подготовки и проведения мероприятий 20-го Гомельского экономического форума и 5-го регионального бизнес-форума «Гомель-Брянск» будет запрещена стоянка транспортных средств на парковке на площади Ленина областного центра сегодня до 20.00 24 мая. Жители и гостей Гомеля просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения. И еще одна информация напоследок. Создано устройство для определения профессионального выгорания по движению глаз. Об этом сообщили в НИЦ Человекознания имени Ананьева СПБГУ. Аппарат позволяет, в отличие от имеющихся методов, не детектировать сам момент наступления утомления, а оценивать степень выраженности утомления и прогнозировать, когда наступит предел, чтобы этого не допустить. Это именно вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Дайсон перевернул рынок, представив пылесос, который не только убирает, но и стерилизует полы. Встроенная ультрафиолетовая лампа убивает почти 100% бактерий, а датчики определяют тип загрязнения, выбирая между режимами пыль, шерсть или плесень.
2: Техно-джунгли.
1: Робот строит 3D-карту квартиры и моет полы, используя экологичный пар. Это же дорого, скажете вы. А что там с ценой такого чудо-агрегата? На данный момент это самый дорогой аппарат этой фирмы, ведь он стоит почти $1600. Готовы ли вы отдать такие деньги за чудо в сфере уборки? Каждый решит сам. Но создатели подсчитали, он экономит 200 часов в год, время, которое вы тратите на уборку. Устройство уже тестируют в европейских больницах. И кто знает, возможно, через некоторое время швабры и тряпки, которыми мы моем полы, станут достоянием музеев. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Твоя реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк Бай Бизнес или по телефону 7464.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Девятнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Сборная Беларуси Ю-19 разгромила Сан-Марино на отборе на чемпионат Европы по футболу. Подопечные Сергея Сосновского закрыли все вопросы о победителе встречи еще в первом тайме. После двух матчей наша команда возглавляет таблицу своей группы. Алина Горнасько стала бронзовым призером этапа Кубка мира категории «Челлендж» в Португалии. Белоруска поднялась на третью ступень пьедестала в упражнении с лентой. Еще одна белоруска Николь Леута в этом виде программы стала шестой. Также обе белоруски выступили в финале с мячом. Алина показала седьмой результат, а Николь — восьмой. Для многих гимнасток турнир в Португалии стал этапом подготовки к чемпионату Европы, который в конце мая пройдет в Варне. Баскетболисты Минска стали вторыми финалистами чемпионата Беларуси. В решающем поединке за выход в финал минчане победили могилевский «Борисфен» и выиграли полуфинальную серию со счетом 3-2. Первыми финалистами 34-го национального первенства стали баскетболисты «Гродно-93», которые в своей полуфинальной серии трижды подряд переиграли витебский «Рубон». Стартовый матч серии «За золото» состоится 21 мая в Лиде. Кубок Белорусской Федерации стрелкового спорта стартует в Минске. Пройдет он по 24 мая. На огневых рубежах встретятся более 100 спортсменов из Беларуси, Российской Федерации и Узбекистана. Они разыграют 11 комплектов наград. В эти дни также состоится спартакиада детских юношеских спортивных школ. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

Гомель. Внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: У нас рекламируются все.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
4: Включай любимое радио. В Гомеле Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: С новостями в студии Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте! Итоги работы экономики за 4 месяца подвели в профильном министерстве. Отмечается позитивная динамика. Рост ВВП по сравнению с январем на 0,6 пункта. Только за апрель экономика приросла почти на 2%. Это результат действий, которые предпринимались для развития внутреннего спроса и экспорта. Особо отмечен экспорт товаров и услуг преимущественно на новые рынки. Растут поставки в страны Латинской Америки, Карибского бассейна и Азии. За минувшие сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 46 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Будьте бдительны. На Гомельщине стартовала кампания по целевому набору в медвузы и колледжи. В этом году абитуриенты Гомельской области, мечтающие связать свою жизнь с медициной, смогут воспользоваться механизмом целевой подготовки. Это отличная возможность гарантировать себе поступление на востребованную специальность и рабочее место после завершения обучения. Международный день музеев отмечался накануне. Одна из главных традиций праздника – Ночь музеев. Впереди гомельчан ожидает сладкая Ночь музеев 22 мая в картинной галерее Ващенко. В подобном формате международная акция будет проводиться в городе над Сожем впервые. А 23 мая состоится Ночь музеев 2026 «Арт-кола» во дворце Румянцевых и Паскевичей. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал TVR-Гомель-Бай. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Европы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Реклама на радио Гомель-ФМ.
2: Телефон 343-343.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от главной медсестры санатория «Золотые пески» Шаклановой Татьяны Александровны.
1: Моей бабушке Борисковой Марии Борисовне 1924 года рождения, в 1941 году едва исполнилось 17 лет. Фашисты пришли в деревню Рогинь Будокошелевского района стремительно и сразу установили свой порядок. В районе горели деревни, комендантский час гасил все окна. Но за печкой Мария при тусклой лучине пальцами на кусочках ткани вышивала цветы, чтобы украсить свою сорочку кусочками, чтобы питать красотой веру в будущее, в победу. 3 года борьбы за выживание, за возможность остаться человеком. А в конце 1943 года пришли наши.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.
2: Лучшие не краины.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. 90-е годы прошлого века хоть и носят статус лихих, но для многих были самым счастливым временем в жизни. Именно в то время появился легендарнейший «Тетрис». Идея игры заключалась, да и сейчас заключается в том, чтобы успеть разместить падающие сверху экрана геометрические фигурки в одну линию. История создания «Тетриса» очень интересная. Его придумал российский программист Алексей Пажетнов в 1984 году. Идея пришла к нему после знакомства с американской игрой «Пентамино». Ее правила довольно простые. Из отдельных маленьких фигурок, каждая из которых состоит из 5 одинаковых квадратов, соединенных между собой, нужно сложить одну большую. Алексей решил создать виртуальный вариант пентамино. Но в то время компьютерных мощностей было недостаточно, и пришлось игру делать по принципу тетрамино. То есть фигуры состояли не из 5 квадратов, как первоначально задумывалось, а из 4. Это и легло в основу названия игры «Тетрис».
0: Олдскулы свело.
2: Первое время у «Тетриса» было 3 расцветки – белый, серый и черный. А вот кнопки на всех игровых приборах были желтыми. Одна была большая, левее располагались 3 поменьше, и сверху еще 3 совсем маленькие кнопочки. На «Тетрисе» было написано, что он содержит в себе 999 игр, но по факту их в нем было штук 5. Гонки, змейка, сам «Тетрис», танки и арканоид. Остальное – модификации и повышение уровней. Преимуществом игры было то, что ее можно было брать с собой везде. Главное отключить звук, и можно даже в школе под партой поиграть. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Девятнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.

Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!

0: категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
0: Техно-джунгли.
1: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
7: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Голоса Беларуси.

0: не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В Минске завершилась экспедиция «Код непокоренных». В Доме молодежи прошло закрытие международного проекта, объединившего около 100 молодых активистов из Беларуси и России. От белорусской стороны участвовали 26 представителей БРСМ и Молодежного совета при Совете Республики. В этом году маршрут пролегал от Мурманска через Смоленск до Минска. В планах расширить географию, охватывая города-герои. День пионерской дружбы празднуют сегодня в Беларуси. На Гомельщине Белорусская республиканская пионерская организация объединяет в своих рядах более 650 тысяч октябрят и пионеров. Среди территориальных советов страны Гомельский областной совет БРПО является неоднократным лидером по всем направлениям. Самая массовая детская организация реализует проекты по различным видам деятельности. Кроме того, в юго-восточном регионе ежегодно проводятся масштабные мероприятия для активистов и взрослых лидеров организации. Гомель готовится отметить День города. Сегодня стартует городской конкурс «Все для тебя, родной мой Гомель». В этот день в Центральной городской библиотеке имени Герцена проходит поэтический марафон «Поэтический Гомель». В городском центре культуры открылась выставка «Живописный Гомель» и организован праздник «Музыкальный Гомель». Каждый может выразить любовь к родному городу через творчество и стать частью большого праздника. Белорусским союзом женщин был объявлен творческий конкурс «Быть женщиной». Участникам предлагается поделиться мыслями и эмоциями о женщинах, которые их окружают в виде творческой работы на русском или белорусском языке. Подать заявку, работу и согласие на обработку персональных данных нужно до 7 сентября. Подробности в телеграм-канале организатора. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим!

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Вот такая классная новиночка. Это Pussycat Dolls, между прочим, Club Song. Ну и я открываю тоже этот час. С вами Олеся Василькова. 19 мая на календаре 12.06. А это значит, что 3 часа будете вместе со мной. Ну и, конечно, с прекрасной музыкой. А еще в следующем часе буду разыгрывать билетики на Notre-Dame de Paris Musical. Очень-очень классный, поэтому следите за эфиром. Ну а впереди мод случайности не случайный. Также послушаем Элли Голдин и Кельвин Харрис Miracle.
3: Я хочу начать.
2: Мари Гу со своей новиночкой «Заново». Также послушаем Леоне Ремеди. И романтичный Джонни, я все еще нас помню. Ну а прямо сейчас новиночка от Zivert под названием «Газ». И наш номер Вайбера, напомню вам, на 29 код 34 11 34 8.
4: Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».

0: сейчас вам расскажу о наших партнерах выездного эфира, посвященном Сожскому полумарафону. 23 мая состоится он. И это партнер — фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Гагарина 57, Царикова 20/3 и Головатского 136. И про еще одного партнера расскажу. Это кафе «Драник». Место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» — это просто, по-домашнему и вкусно. Город Гомель, улица Пушкина, 14.
1: Музыка твоей страны.

0: Гороскоп за минуту.
1: А теперь слушаем гороскоп за минуту. Рассказываю очень быстренько. Овны, сегодня важна точность. Проверяйте каждую деталь. Тельцы, день подарит уют и спокойствие. Наслаждайтесь этим. Близнецы, разговор прояснит недоразумение. Говорите прямо. Я так и делаю всегда, вы знаете. Раки, ваша забота сегодня особенно важна для близких. Львы, уверенность привлечет поддержку. Действуйте открыто. Девы, порядок поможет сосредоточиться на важном. Весы, не соглашайтесь на то, что вам не подходит вообще. Скорпионы, день благоприятен для глубоких размышлений. Стрельцы, ваша энергия заразительна, делитесь с ней окружающим. Козероги, маленькие шаги приведут к вашей цели. Водолеи, чуткость поможет понять других без слов. И рыбы, идеи сегодня рождаются легко, не упускайте эту возможность. Это был гороскоп на сегодня, 19 мая.
0: Гороскоп за минуту.

0: Введение лотереи до 3 января 2029 года.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области. В Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Голоса Беларуси

0: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
1: И подробнее рассказываю о наших партнерах. Это цветы от jasminka.by. Доставка цветов по Гомелю и области. Сухие цветы, эксклюзивные предложения, индивидуальный подход. jasminka.by работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная 33 ZIP и Быховская 112 Green. И еще один партнер – это доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз-два.by и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 73 13.

0: У нас рекламируются все.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Ну что, сплетни о звездах. Голливудскую актрису Памелу Андерсон заподозрили в романе с Томом Крузом. Недавно она, кстати, заявила, что открыта для романтических отношений. Эти слова, кстати, прозвучали на фоне слухов о том самом романе. Сообщается, что 63-летний Круз был впечатлен ролью 58-летней Андерсон. О, оказывается, он старше. Я почему-то думала, что наоборот. Фильм, значит, был «Последняя танцовщица». Он увидел коллегу в новом свете, так сказать, и с тех пор они начали поддерживать связь. Ну, знаете, поддерживать связь — это не значит, что у них роман. Хотя, кто знает, многие любят додумывать.

0: Реклама на радио.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
5: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
11: Телефон 343-343. Голоса Беларуси.

0: сейчас завершается. Это значит, что Андрей Баранов уже прилетел буквально сюда, готов делиться новостями.
1: Вот прилетел. Да. Сегодня 5 лет со дня подвига белорусских военных летчиков Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко.
0: Угу.
1: Об этом это самый главный подвиг их жизни.
0: Да, об этом и не только, я так полагаю, что будет совсем скоро в новостях. Хорошо, значит, слушаем обязательно их Тиесто, Lay Love, прям для вас сейчас. Ну а с вами Олеся Василькова. Услышимся скоро.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Сегодня исполняется 5 лет со дня подвига белорусских военных летчиков гвардии майора Андрея Нечепорчика и гвардии лейтенанта Никиты Куканенко. 19 мая 2021 года во время учебно-тренировочного полета над Барановичами у их Як-130 отказало управление, но пилоты до последней секунды удерживали штурвал и отводили самолет от жилых домов. Экипаж направил машину на единственный свободный участок между постройками. Ценой своих жизней летчики спасли десятки людей. Указом президента Беларуси Александра Лукашенко Андрей Нечепорчик и Никита Куканенко посмертно удостоены звания Герой Беларуси. Началась аккредитация СМИ на 13-й форум регионов Беларуси и России. Подать заявку нужно до 5 июня, заполнив специальную форму. Ее можно найти в телеграм-канале Мининформ Беларуси. Сам форум пройдет с 25 по 26 июня в Минске и Минской области и станет традиционной диалоговой площадкой для представителей власти и бизнес-сообществ двух стран. Помимо деловой программы, гостей ждет ярмарка-выставка товаров белорусских и российских производителей, а также насыщенная культурная программа с экскурсией по достопримечательностям Минска и Минской области. В Гомеле завершили отбор кандидатов в молодежный совет. В эти дни председатель Гомельского городского совета депутатов Елена Алексина и комиссия из депутатов горсовета провели отбор кандидатов для формирования нового состава молодежного совета. Молодые люди хотят принести пользу родному городу. Подали заявки более 80 человек, при этом в состав молодежного совета войдут только 40. В Гомеле организована горячая телефонная линия для сообщений о безнадзорных собаках на территории города. Своевременное информирование профильных служб позволяет оперативно организовать мероприятия по отлову безнадзорных животных и минимизировать риски возникновения опасных ситуаций для населения. Телефон горячей линии 8029-677-3730. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Yeah.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Этот день прекрасный, солнечный, такая классная погода. Продолжаем встречать вместе со мной. С вами Олеся Василькова. Напомню, что в этом часе у меня будет розыгрыш, наверное, после прогноза погоды. Поэтому, кто хочет выиграть классные билеты на обалденный концерт Нотр-Дам-де-Пари, будет очень интересно, живо, в общем, супер. Не буду много даже описывать. Два билета у меня есть, поэтому еще, кстати, для этого нужно подписаться на наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM, и буду задавать вопрос, как обычно, и ваша задача будет ответить правильно. Ну, тому и достанутся билетики. Ну, а пока музыки. Впереди Сиа

это хорошо, если счастливее всех. Тедди Свимс вот тоже счастливее всех. У него классная песня есть «Mr. Know It All». И вы будете счастливее всех, если передадите привет. Наш вайбер плюс 375-29-34-11-34-8.

0: Продажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
2: Лучшее не краины.

Итак, 23 мая состоится Сожский полумарафон, и у нас будет выездной эфир, и рассказываю о наших партнерах. Это Mi Buy, официальная розничная сеть техники Xiaomi. В Mi Buy оплата частями до 20 месяцев на технику Xiaomi. Процентная ставка всего от 0,001%. Приходите за покупками в ТРЦ Мандарин Плаза, Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
4: И стань частью нашей команды.

0: Мировое время.
1: Ну, а прямо сейчас мировое время на Гомеле ФМ. С вами Олеся Василькова. Диана Элизабет, артистка цирка, живущая в Сан-Луисе, это в Мексике. Ради мирового рекорда она заплела волосы в косы и подняла ими груз весом 75 килограммов, 35 граммов, представьте. Диана, чье имя теперь официально уже занесено в книгу рекордов Гиннесса, рассказала, что готовилась к своему достижению целых полгода, потому что сильная нагрузка пришлась не только на волосы, но еще на кожу головы, шею, спину женщины. Вот такие рекорды бывают сумасшедшие. Ну а в Мексике сейчас 4 часа 22 минуты. А житель американского штата Айдахо выиграл лотерею $50 000. И это уже его 18-й выигрыш в жизни. Однажды, в 97-м году, ему достался даже автомобиль. Он признался, что во всех лотереях участвует вместе с женой. По его словам, это стало приятной частью их совместной жизни. И когда организаторы спросили у него секрет такого везения, он ответил: «Моя настоящая удача – это 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной». Ой, ну какие классные слова. А в Америке сейчас 6 часов 22 минуты. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Своя реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
4: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
5: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер». .бай или по номеру 8044-7352-352.
6: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
7: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Музыка твоей страны.

Лучше верить в чудеса, они обязательно сбудутся, потому что прямо сейчас буду разыгрывать билетики на мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари. Ромео и Джульетта». Это яркая, костюмированная программа в потрясающе живом исполнении звезд первого состава оригинальных мюзиклов. Итак, внимание, у меня, конечно же, есть вопрос. Сразу запишите номер Вайбера. +375 29 34 11 34 8. Вопрос интересный, слушаем внимательно. В 2019 году в Нотр-Даме случился пожар, и весь мир переживал не только за картины и витражи. Оказалось, что на крыше собора тогда жили сотни тысяч крошечных существ, которые чудом выжили в огне. Их теперь называют небесными рабочими Нотр-Дама. О ком же идет речь? Что это за крошечные существа, которые выжили в пожаре? Пишите на наш Вайбер +375 29 34 11 34 8. Также нужно подписаться на наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Ну, давайте еще разочек вопрос вам зачитаю. В 2019 году в Нотр-Даме случился пожар, и весь мир переживал не только за картины и витражи. Оказалось, что на крыше собора жили сотни тысяч крошечных существ, которые чудом выжили в огне. Их называют небесными рабочими Нотр-Дама. Кто же это? Пишите правильный ответ, тому и билетики достанутся.

0: нас рекламируются все.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Итак, буду подводить итоги розыгрыша. Билетики у меня есть на мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари», «Ромео и Джульетта». Спасибо вам за правильные ответы. Неправильные, кстати, тоже были. Но самой первой была Анастасия. Очень шустро ответила, быстро. Последняя цифра номера 1412. Анастасия, знаю, всегда нас слушает. Это очень приятно. И я напомню, какой был вопрос. В 2019 году в Нотр-Даме случился пожар, и весь мир переживал не только за картины и витражи. Оказалось, что на крыше собора жили сотни тысяч крошечных существ, которые чудом выжили в огне. Их называют небесными рабочими Нотр-Дама. Кто же эти выжившие герои? Это пчелы. Да, на крыше собора расположены ульи, и пчелы действительно пережили пожар тогда. Пчелы, правильный ответ. Анастасия, билетики достаются вам. Все остальные не расстраиваемся. Слушаем Гомель-ФМ. Впереди тоже будут розыгрыши.

0: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», Гомель ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
1: О партнерах подробнее. Ресторан «Пряности и радости» – это самое вкусное хинкали. Узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Город Гомель, улица Комсомольская, 6. Телефон 29, код 80-70-330. Еще один наш партнер – это мебельный квартал, торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь. 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Город Гомель, улица Барыкина, 155.

0: Реклама на радио.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Сбербанк.бай.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
3: Голоса Беларуси.

0: Фарбен, Body Talk. Новиночка порадовали нас сейчас на Гомеле ФМ. Ну, еще Андрей Баранов, я надеюсь, тоже хорошими новостями порадует обязательно.
1: Конечно, новость, которая, может быть, ни для кого не новость.
0: Так.
1: В Гомельском горосполкоме рассмотрели устранение проблемных вопросов, которые поступают от жителей города. Очень приятно, когда граждане могут обратиться и по делу.
0: Согласна, и когда могут получить помощь, правда?
1: Обязательно.
0: Отлично. Об этом не только Андрей Баранов расскажет очень скоро. С вами Олеся Василькова. Услышимся в следующем часе.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов двусторонней повестки, в том числе по линии союзной интеграции, а также затронули актуальные проблемы международного характера. Главы внешнеполитических ведомств обсудили график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях на текущий год. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 14 по 20 июля. Основными концертными площадками станут летний амфитеатр, концертный зал «Витебск» и центральный спортивный комплекс. Подробная информация размещена на официальном сайте фестиваля. В рамках 20-го Гомельского экономического форума на площади Ленина пройдет масштабная выставка «Под открытым небом. Гомельская область. Развитие и партнерство». Свои достижения представят промышленные предприятия, компании пищевой и легкой промышленности, а также строительные организации региона. Выставка даст бизнесменам возможность найти новых партнеров и клиентов, а официальные делегации, прибывшие на форум, познакомятся с достижениями Гомельщины. На аппаратном совещании в Гомельском горосполкоме обсудили ход устранения проблемных вопросов, которые поступили от жителей города. Отдельное внимание уделили готовности городских пляжей к купальному сезону. По докладу начальника отдела ЖКХ горосполкома Дениса Токаренко, пляжи в целом готовы, проведены все необходимые подготовительные мероприятия, а осталось оборудовать детские купальни на Центральном и Новобелевском пляжах. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Гомель, внимание! 23 мая – масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!
7: В темном коридоре вещи, тонет такси где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Реально счастливые больше не мстят. Здесь сложно прям не согласиться. Это правда. Это такая классная новиночка от моего любимого Димы Билана и Анны Асти. «Эпилог» называется. Надеюсь, вам тоже понравилось. Впереди еще целый час русских треков, поэтому наслаждаемся. «Я доверить тебе сердце». Это Бахти и Туркен. Послушаем.

Жалагоня, пожар. Полифлейм, нежность тоже послушаем.

Также в этот час ворвется Юлианна Караулова «100 сердец». Ну а приветики, как обычно, можете присылать на Viber 29 код 34 11 34 8. Всем хорошего теплого дня.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.BY.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

всегда вас призываю писать приветики или поздравления. Вот Анастасия, наша победительница, кстати, розыгрыша, написала, поэтому буду поздравлять. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую доченьку Анечку и ее молодого человека Женьку с 8 месяцами отношений. Вот так-то. Поздравляю с вашей датой. Пусть в отношениях всегда царит гармония, доверие и взаимопонимание. Пусть каждый день вам дарит ощущение полета. Желаю вашей паре счастья и любви и только радостных событий. И что бы ни произошло в жизни, всегда оставайтесь друг для друга опорой, поддержкой и вдохновением. Прекрасное пожелание. Я присоединяюсь. Уверена, что так и будет.

Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет

0: Твоим пульсом.
1: Дай мне ударных.
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

Это Иракли, НЛО и Свинцовый туман. Я знаю, придет тот день, 100% придет. Если мы о хорошем дне говорим, конечно. Ну а сейчас у нас новиночка Акмаль и Джалагония «Пожар». Классный трек, слушаем.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

тебя и с тобой мне плохо, только выхода я не вижу. Ну, знаете, во-первых, выход есть всегда. Ну, а если уже так плохо и так, то, мне кажется, нужно заканчивать эти отношения. Хотя, конечно, каждый решает это сам. Ну, а далее на Гомель ФМ Юлиана Караулова «100 сердец». Тоже песня о неразделенной любви, но такие тоже должны быть.

0: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Сяоми», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!
1: И подробнее о партнерах. Медицинский центр Белсона, консультации специалистов, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия и своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by. Еще один партнер – это компания «Санит», белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, который уже 20 лет доверяют тысячи семей. «Санит» – это стандарт качественного сна.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
3: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
0: У нас рекламируются все.

Итак, напомню про наших партнеров нашего выездного мероприятия. И это Городейский сахарный комбинат. Надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу Гомель, Карповича, 28, место номер 18. И выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги и соки. У нас все лучшее и сладкое для вас. Еще один партнер – это магазин цветов Black Roses. Подарить праздник и хорошее настроение легко. С Black Roses. Свежие букеты, честная цена и индивидуальный подход. Гагарина, 36. Black Roses. Подари настроение. Телефон доставки плюс 375 25 613 52 56. Худшая не краина.

Расскажу вам про новое приложение, которое поможет чувствовать себя спокойнее. Его запустили у нас в Беларуси. Оно называется «Я ок». Его разработали специально для живущих отдельно пожилых людей. Принцип работы прост. Один человек отслеживает состояние другого. Для этого есть два аккаунта, и они связываются. И если все хорошо, то пользователь должен нажать одну единственную кнопочку. Ну а если по каким-то причинам он не отметится, приложение отправит тревожный сигнал родным. Ну, классная. Разработка вообще подходит не только пенсионерам, но и для тех, кому это важно. Разработка, я считаю, просто топ. Надеюсь, пригодится многим.

0: Реклама на радио.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
6: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: так ждала тебя, Вова, это Минаева и Ума Турмана. Я скажу, я так ждала тебя, Андрей, с твоими хорошими новостями. Что расскажешь?
1: Где же это? Привет, Андрей.
0: Привет,
1: да?
0: Андрей.
1: Вот, все на месте. Значит, Гомельский экономический форум соберет экспертов и инвесторов и расскажу, чем он будет полезен для тут бизнес-партнеров.
0: Отлично, хорошо, слушаем, значит, внимательно новости. Ну, а с вами все три часа была я, Олеся Василькова. Прощаюсь до завтра. Всем пока и хорошего дня.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В образ Беларуси позерк и открыццё. В июне стартует национальный конкурс на создание туристического символа Беларуси. Участвовать может каждый гражданин. Нужно предложить логотип, слоган и концепцию символа страны. Конкурс пройдет с июня по август. Его организует Национальное агентство по туризму. Победители получат денежное вознаграждение. Выбранный символ поможет продвигать Беларусь как туристическое направление на международном уровне. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко и члены белорусской парламентской делегации встретились с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым. В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений в различных сферах и обменялись приветствиями от глав государств. Игорь Сергиенко выразил признательность за прием и подтвердил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества между законодательными органами двух стран. Юбилейный 20-й Гомельский экономический форум соберет экспертов и инвесторов с 21 по 22 мая. Участники масштабного события в городе над Сожем смогут детально изучить экономический потенциал региона, принять участие в стратегических сессиях, найти надежных партнеров и заключить взаимовыгодные контракты. Особое место в программе займет секция «Наука и технологии». 21 мая на базе технопарка «Коралл» областная организация БРСМ презентует прорывные разработки молодых новаторов, победителей молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Гости увидят реальные технологические решения, готовые к внедрению в производство. Архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан посетил в Речице строительную площадку, где возводится храм в честь преподобного Иова Почеевского, память которого сегодня чтит православная церковь. Владыка ознакомился с ходом работы, обсудил с ответственными строительство и дальнейшие этапы. Архиепископ благословил строителей и пожелал им Божьей помощи в дальнейших трудах. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: «Гомель, внимание!» 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк Бай Бизнес или по телефону 7464.
5: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС. У микрофона Анатолий Дичковский. За минувшие выходные в области зарегистрировано 4 пожара. Вероятно, по электрическим причинам в Гомеле горела квартира, а предположительно нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, в Рогачеве горела баня. Кроме того, вероятно, неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара хозяйственной постройки в Петрикове и деревянного забора в Петриковском районе. Не обошлось без инцидентов с травмированием. В Речицком районе мужчина разжигал костер при помощи легковоспламеняющейся жидкости и получил ожоги. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при использовании огня. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки ни в доме, ни на улице. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который подаст громкий звуковой сигнал при задымлении и предупредит о возникновении пожара. Берегите себя и своих близких.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У городском поселку Карма сярод туристов користаются популярностью романтичные руины, которые застались на месте церкви Святого Миколая, побудованной у 1831 году. Храм был выполнен у стиле классицизму, имел две дравляные звоницы. У советский час будинок использовался как дом культуры, а потом как пекарня. У початку 1960-х годов у ней отбылся пожар, после которого будинок так и не обновили. А у 90-е годы 20-го стагоддзя у Карме побудавалі сучасны храм. Адроджаная Мікольская царква адносіцца да рэтраспектыўна-рускага стылю. На фоне лаканічнага аздаблення прыцягвае да сябе ўвагу вялікі купал, на якім узвышаецца крыж. Мясцовыя жыхары кажуць, што на яго збіралі талакой і адлівалі ўручную.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Еще один экскурсийный объект – комплекс под назвой Стефановосарск. Частка территории теперешнего районного центра ранее належала дворянскому роду Доры Дерналовичев. Его представники побудовали тут три фальварки. Один из них, який был узведен у конце 19-го стагоддзя, частково заховался до наших дён. У склад комплекса уваходили двухповерховый дом, млын да и іншыя побудовы. И зараз на ускраине Кармы можно убачить парк и господарши помешканні разом з будинком былого крухмального завода, які пазней був переабсталяваны у бровар. Пасля вялікай айчыннай некаторый час маёнтак выкарыстоўваўся як дзіцячы дом, а крыху пазней тут размясцілася сярэдняя школа. Тое, што будынак не пуставаў, дапамагло яго зберагчы. Добраться до Кармы можно по трассе М8 Витебск-Гомель. Не доезжаючи до Дуска, треба повернуть на дорогу Р-30 Гомель-Ямная. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Твоя реклама.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Двадцатого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-восточный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

Внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городийский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: Тесто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.
7: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Развитие бьюти-технологий – голубая мечта огромного количества людей. Особенно, если они выглядят стильно и выделяются на фоне всего остального. И вот, новое чудо этой индустрии увидело свет, пусть пока только в качестве концепта на одной из техновыставок. Это маска для светотерапии от компании Borg. Она оснащена 1040 светодиодами. Красные подтягивают кожу, активируя синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Синие и розовые убивают бактерии, провоцирующие воспаление, а также борются с акне и покраснениями. А зеленые и желтые воздействуют на клетки, производящие меланин и капилляры, поэтому избавляют от пигментации и помогают в лечении розация и купероза. Маска также оснащена гальваническими элементами, которые предназначены для микротоковой терапии. Данная процедура призвана улучшить кровообращение, снять отеки и ускорить регенерирующие процессы.
0: Техно-джунгли.
1: Стоит отметить, что маска выглядит крайне необычно. Имеет большое матовое забрало, несколько ремней для фиксации и вообще похоже на космический шлем из будущего. Все в лучших традициях футуристических фильмов. Цена на сей агрегат пока не заявлена. Однако представители компании заверяют, что пусть предзаказ на данную маску еще не объявлен, их отдел по работе с клиентами завален письмами с вопросами о дате выхода такого девайса на рынок. Кто знает, может, если девайс возымеет успех, компания сделает и бьюти-костюм в таком же стиле. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: познакомили. 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Заседание группы высокого уровня Совета министров союзного государства проходит в Пскове. На встрече рассматривается широкий круг вопросов торгово-экономического взаимодействия Беларуси и России. В повестке обсуждения союзных проектов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, организации и развитию трансграничного пригородного пассажирского сообщения по железной дороге между сопредельными регионами Беларуси и России. В Полоцке появился мурал в памяти героя Беларуси Никите Коконенко. Военный посмертно удостоен высшей государственной награды звания Герой Беларуси. 19 мая 2021 года во время тренировочного полета на учебно-боевом самолете Як-130 в небе над Барановичами произошел отказ системы управления. Экипаж в составе командира майора Андрея Нечепорчика и летчика-лейтенанта Никиты Коконенко ценой собственных жизней смог увести неуправляемую машину от жилых многоэтажных домов. Они направили самолет на небольшой пустырь, пожертвовав собой ради спасения мирных жителей города. Про обновление дорог Гомельщины на ближайшие 5 лет рассказали представители профильных организаций. Так, за предыдущую 5-летку удалось отремонтировать 2500 километров республиканских и 1500 километров местных дорог, а также реконструировать 78 мостовых сооружений. В следующее 5-летие Гомель-Автодор продолжит работу с республиканскими дорогами примерно в том же объеме. А Гомель-Облдорстрой возьмет на себя более масштабную задачу. До 2030 года компания планирует ремонтировать свыше 2300 километров местных автодорог, соединяющих райцентры с агрогородками и сельскими населенными пунктами. В Доме профсоюзов заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между областным объединением профсоюзов, областной организацией БРСМ и областным советом ветеранов. В рамках соглашения молодые специалисты получат поддержку и наставничество, а также дополнительные социальные гарантии на первом рабочем месте. Совместная работа будет включать реализацию совместных проектов и сохранение исторического наследия. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
4: «Гомель, внимание!» 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель FM» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Knocking on Heaven's Door, постучать в небесную дверь и иносказательно быть на пороге смерти – известная песня Боба Дилана, написанная для саундтрека к фильму «Пэт Гэрретт и Билли Кид». Со временем она была признана классической в творчестве музыканта, подтверждением чему является ее неоднократное участие в сборниках лучших песен Боба Дилана.

0: Также широкую известность Knockin' on Heaven's Door получила благодаря своим кавер-версиям. Одна из кавер-версий этой песни, исполненная немецкой группой Selig, является саундтреком к одноименному фильму «Достучаться до небес» 1997 года, названному в честь песни Боба Дилана. Финальная сцена фильма, не оставившая равнодушным никого, кто ее видел, в большой степени получилась такой благодаря именно этой замечательной песне. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Двадцатого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-восточный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Белорусские спортсмены завоевали 7 медалей международных соревнований в столице Казахстана Silkway Series Astana. Четырехкратной победительницей турнира стала Полина Конрад, которая праздновала успех гонки с выбыванием в скретче, гонки с массовым стартом, а также взяла 2 золота в Омниуме. Трековом многоборье. Кроме того, серебряными призерами в Керине массовом спринте стали белорусы Александр Глова и Варвара Босякова. Алина Короткина заняла 3-е место в гонке с выбыванием. Соревнования прошли под эгидой Международного союза велосипедистов. Белорусские команды завершили выступление на финальном этапе юниорской хоккейной лиги России среди игроков не старше 18 лет. Участие в финальном турнире в Омске приняли 12 команд, в том числе 2 из Беларуси в группе А хоккеисты «Динамо» «Джуниверс» из Минска, а остались без очков, уступив командам из Москвы, Альметьевска, Луганска, Мурманска и Санкт-Петербурга. В пуле «Б» столичная «Юность» победила мытыщинский «Атлант», а также проиграла ребятам из Владивостока, Челябинска, Омска и Новосибирска. В утешительном раунде минские клубы встретились друг с другом. Сильнее в этом матче со счетом 2-1 оказалась «Юность». Хоккеист Игорь Козячий возвращается в Неман. 27-летний форвард подписал контракт с клубом. В 51 встрече регулярного чемпионата за жлобинский «Металлург» Игорь Козячий отметился 29 результативными баллами при полезности плюс 7. В 18 играх плей-офф записал свою актив, одну шайбу и 3 результативные передачи. Спортсмен, чемпион Республики Беларусь по итогам сезона 25-26 в составе «Волков». Всего за Неман Игорь Козячий сыграл 269 встреч за 6 сезонов, записав на свой счет 101 балл. И на этом я с вами прощаюсь. С новостями спорта знакомил Андрей Баранов.

0: У нас рекламируются все.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.

0: реклама на радио.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Беларусь нацелена на создание новых совместных производств и реализацию инвестиционных проектов с Узбекистаном. Это обсуждалось на 12-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Беларусью и Республикой Узбекистан, которая проходит в Ташкенте. Белорусскую делегацию на заседании возглавляет заместитель премьер-министра Юрий Шулейко. С 20 по 24 мая в Гомеле пройдет открытый региональный фестиваль театрального искусства «Славянские театральные встречи». Торжественное открытие состоится завтра в 17:30 в сквере имени Кирилла Туровского. Гостей мероприятия встретит театральный перформанс «Живые скульптуры». В фестивале примут участие российские и белорусские театральные коллективы из Гомеля, Брянска, Смоленска, Кирова, Гродно, Бобруйска и Мозыря. В Гомеле в Советском районе произошло аварийное отключение горячего водоснабжения. Причина – течь горячего трубопровода по улице Владимирова. Перекрыто горячее водоснабжение по улице Владимирова и улице Бочкина. Ориентировочное время окончания работ – 20:00. Просьба гражданам сохранять спокойствие, ситуация под контролем. Соответствующие службы делают все возможное для водоснабжения. В Гомеле во дворе дома номер 45 по улице Ильича благоустраивают стоянку для автомобилей. Работники коммунального предприятия «Новобелецкая Гомель» продолжают комплексное благоустройство придомовой территории, которая совсем скоро станет более удобной и комфортной как для жителей, так и для гостей района. И к новостям партнеров. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели, проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,2% годовых. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: Черногория представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомель FM. Тут все скажет музыка. А мы начинаем. Сегодня только я с вами, Аня Мишина. Наш Влад приболел. Желаем ему скорейшего выздоровления. А на сегодня мы с вами разыграем билеты в ночь в музее во дворце Румянцевых и Паскевичей на арт-коло. Это очень и очень интересно. Оставайтесь с нами на Гомель FM.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» из Пинск Древ в Гомельской области, ТУП Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 232 32 80 35 и на сайте pinskdrev.by.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио Гомель-ФМ подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель-ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио Гомель-ФМ.
10: Голоса Беларуси.

0: Ну что, ребят, а мы бежим и побежим, да, с нашими партнерами на выездном эфире радио Гомель-ФМ, которое посвящено Сожскому полумарафону. Состоится 23 мая. Будет много интересного. Ждем вас, ребята. Так, теперь о партнерах. Партнер — фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Улица Гагарина, 57, Царикова, 20/3, Головатского, 136. Еще один партнер – кафе «Драник». Кафе «Драник» – место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» – просто, по-домашнему, вкусно. Гомель, улица Пушкина, 14. Будьте с нами на одной волне. Гомель FM.
1: Слушай с удовольствием.

0: Своя реклама.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
4: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

Ребят, напоминаю, вы на Гомеле ФМ, с вами Аня Мишина. Сегодня мы с вами будем... В общем, только я одна здесь, и вы. Вот. Расскажу вам много чего интересного. Мы даже поиграем сегодня, разыграем билеты в музей. Вот. И сейчас я вам расскажу кое-какую историю. Вот бывает же так часто, в силу разных обстоятельств, не удается попасть на какое-то торжество. Там, на работу, либо еще что-то. Вот позвали, допустим, на свадьбу, да, вот. А нет возможности пойти. И вот одна история. Одна невеста заплатила за то, чтобы подруга смогла приехать на ее свадьбу на Бали. Но подруга так и не приехала. Героиня этой истории очень хотела, чтобы на торжестве присутствовала ее подружка Джема. Невеста оплатила авиабилеты для подруги и даже мужа. И, кстати, проживание в отеле тоже. Ну, в день свадьбы подруги Джемы нигде не было видно. То есть она не приехала. А чуть позже объяснила, что поскольку у них с мужем не было возможности устроить медовый месяц, они прилетели, оказывается, на Бали именно с этой целью. Но не на свадьбу, а уже как бы насладиться своим, так скажем, отпуском. Вот, вот. Интересно, как бы вы в этой ситуации поступили? Я считаю, что подружка все-таки редиска, да? Дружбу нужно ценить, ребят. Поэтому давайте будем переживать и очень бережно друг к другу относиться. Вы на Гомеле ФМ, оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Завтра, 20 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный, 4,9, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Ребят, ура! Уже теплее, да? Даже с грозой, даже с дождем, неважно, уже теплее. Это хорошо. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель FM» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Ну что, ребят, чит-код нам спел о последней ночи на Земле. Интересно, как бы вы провели последнюю ночь на Земле? Мы, допустим, ночью еще и бегаем, напоминаем о том, что состоится Сожский полумарафон 23 мая. Вот, ждем вас, всех желающих. Будет много интересного, много вкусного, много призов и много разного-разного. Так, и немножко о наших партнерах. Партнер цветы от jasminka.by. Доставка цветов по Гомелю и области jasminka.by. Сухие цветы, эксклюзивное предложение, индивидуальный подход. jasminka.by работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная 33 ZIP и Быховская 112 Green. Также еще один партнер – доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз – вкусно, два – быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз-два.by и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
1: Гомель FM. Все скажет музыка.

0: Вы на Гомель ФМ, все скажет музыка. С вами Аня Мишина. Друзья, вот интересно, как давно вы были в музее? Напоминаем, что сегодня в конце второго часа мы разыграем для вас билеты на ночь в музее во дворце Румянцевых и Паскевичей. Это уникальная возможность окунуться в таинственную и глубокую атмосферу культурной эстетики. Я задам вопрос, а вы ответ напишите в Вайбере по номеру 29-34-11-34-8. Будьте с нами на волне 101.7. За нас все скажет музыка.
1: Голоса.

0: Yeah, you should take it off.
1: Реклама на радио.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Ты только моя. Все-таки миром правит любовь. С вами я, Нагумель ФМ, Аня Мишина. Расскажу о партнерах поездного эфира, который состоится 23 мая, посвященный сошскому полумарафону. Итак, партнеры. Ресторан пряности и радости. Ресторан пряности и радости. Это самые вкусные хинкали, узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Город Гомель, улица Комсомольская, 6. Телефон 29 80 70 330. Партнер еще один. Торговый центр «Мебельный квартал». Торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Город Гомель, улица Барыкина, 155. Так, еще одного партнера мы сейчас озвучим. Партнер медицинский центр «Белсона». Консультации специалистов, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by. Ну что, у нас сейчас на часах 17:54. В студии у нас также Ульяна Лещенок. Что расскажешь нам? Бежим в субботу?
1: Конечно, бежим. А в этом часе расскажу о том, какие поезда запустит белорусская железная дорога к Славянскому базару и как провожали на заслуженный отдых полицейского пса Джона.
0: Очень интересно. Итак, а сейчас мы послушаем Need Your Love, One Republic.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Сегодня состоялась встреча председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко с премьер-министром Азербайджанской республики Али Асадовым. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего расширения белорусско-азербайджанских отношений в областях, представляющих взаимный интерес. Белорусская железная дорога запускает дополнительные поезда на время 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Это касается рейсов между регионами Беларуси и международных направлений. В направлении Минск-Витебск-Минск будут курсировать поезда с 14 по 20 июля, а поезда Витебск-Москва-Витебск с 13 по 21 июля. Расписание составлено с учетом программы фестиваля. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорина участвует в тематической неделе Шанхайской организации сотрудничества, образования и культура без границ. Более 100 участников из Гомеля и представителей 10 стран объединила видеоконференция. В центре внимания интеграция традиций и цифровых технологий в современной педагогике. В Казахстане проводили на пенсию легендарного пса Джона. За 8 лет и 7 месяцев службы четвероногий помог раскрыть 160 преступлений и найти 51 пропавшего человека. Он работал наравне с полицейскими с полной отдачей. Его напарник-кинолог был рядом все это время. А когда пришел час прощания, не смог оставить друга и забрал Джона домой. И к новостям партнеров. Оформляйте кредит от МТБ-банка на любые цели. Проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,2% годовых. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Опять вставать.
7: Куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Бумере ФМ» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Вы на Гомеле ФМ, все скажет музыка. Сегодня я с вами, Аня Мишина. Итак, ребят, мы сегодня буквально в этом часе разыграем билетики в ночь в музее, во дворце Румянцевых и Паскевичей. Это уникальная возможность окунуться в интересную, таинственную, глубокую атмосферу культурной эстетики. Вопросик я напишу, озвучу здесь, а ответ вы напишите нам в Viber по номеру 29 34 11 34 8. Ждем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.
5: «Гомель, внимание!» 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Компания «Санит». Доставка пиццы и суши «Раз-два». Магазин цветов «Black Rose». «Мибай». Официальная розничная сеть техники «Xiaomi». «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!
6: Так, ребят, ну и сейчас давайте подробнее о партнерах. Так, партнер – Городейский сахарный комбинат. Городейский сахарный комбинат – надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу: город Гомель, улица Карповича, 28, место 18. И выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги и соки. У нас все лучшее и сладкое для вас. Еще один партнер – магазин цветов Black Roses. Подарить праздник и хорошее настроение легко с Black Roses. Свежие букеты, честная цена, индивидуальный подход. Гагарина, 36. Black Roses – подари настроение. Телефон доставки плюс 375 25 613 52 56.

Ребят, мы на Гомель FM, с вами Аня Мишина. Итак, а мы сейчас, прямо сейчас разыграем с вами билеты на ночь в музее Арт-Кола во дворце Румянцевых и Паскевичей. Там представят на каждом этаже различную и интересную локацию. Оживающие скульптуры, различные костюмы, песочные анимации и многое-многое другое. А вот кому достанутся билеты ночь в музее в Гомеле, мы узнаем совсем скоро. Итак, слушаем внимательно вопросы. Первый вопрос с вариантами ответов. И правильный вариант вы напишите в Вайбере. Итак, первый вопрос. Как в музейной среде называют точную копию скульптуры или памятника, сделанную путем снятия формы с оригинала? А. Репродукция. Б. Слепок. В. Подделка. Г. Макет. Второй вопрос. Какой материал, помимо мрамора и бронзы, часто использовали древние мастера для создания скульптур? А. Пластик. Б. Дерево. В. Стекло. И Г. Лед. Ребят, ждем правильные ответы. Их будет два. Пишите, пожалуйста, на Viber по номеру 29 34 11 34 8.

0: I want someone to love me. I need.
1: Вот, ребята, интересный насущный вопрос. А как вы боретесь с мошками? Именно в такой интересный период, когда хочется вечером гулять, свежий воздух, они прям атакуют. Лично мне хочется приобрести костюм, москитную сетку. А что бы сделал, интересно, Лазарев Сергей, если бы он мог придумать что-нибудь новенькое?
2: Я как мальчишка влюблен в тебя по уши. И как заглушить его души и стон? Он напоминает, что нас не

0: Своя реклама.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
3: Только хиты. Только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинск-Древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинск-Древ.бай.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 20 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный, 4,9, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Рона Гомель ФМ, с вами Аня Мишина. Итак, ребят, сейчас скажем, кто же победил, кому достаются два билета на ночь в музей арт-кола во дворце Румянцевых и Паскевичей, где представят на каждом этаже разную интересную локацию, оживающие скульптуры, различные костюмы песочной анимации и многое-многое другое. Итак, напомню, было два вопроса. Первый. Как в музейной среде называют точную копию скульптуры или памятника, сделанную путем снятия формы с оригинала? Правильный ответ – слепок. Второй вопрос. Какой материал, помимо мрамора и бронзы, часто использовали древние мастера для создания скульптуры? Правильный ответ – дерево. Итак, победила у нас барабанная дробь Светлана. Поздравляем, Светлана. Вам достаются два билета. Думаю, что вы отлично проведете время. Как забрать билеты, чуть позже вам напишу. Всем, кто участвовать хотел, но не смог, не успел, то обязательно играйте и выигрывайте вместе с нами. Нужно нам написать в телеграм-канале, будет всегда с нами, там много интересного и свежего, и классного. Гомель FM, телеграм-канал Гомель FM, мы с нижним подчеркиванием, да, ждем вас, всем будем рады, всем.

0: рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Сбербанк.бай.
1: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Все-таки что может быть проще и правда? С вами Аня Мишина на Гомеле ФМ. Мы все еще вместе. Итак, ребята, вот интересно, самое актуальное на сегодняшний вечер. У каждого свое, правильно? Лично вот для меня построить план на вечер без мошек – это сложно. И как провести его без них? Скажу вам несколько вариантов. Первое. Пройти обряд инициации. Перестаньте махать руками и примите позу величественного сфинкса. Второе. Выучите язык мошек. Начните раздражающе жужжать в ответ, чтобы сойти за своего. Разделить трапезу. Такой вариант. Оставьте им половину банана. Официально назовите это шведским столом. Еще вариант. Возможно, есть такая стадия принятия. Мой дом, их дом. Вот буквально. Они уже требуют долю участка в приватизацию. Ну, ребят, вариантов много. Выбирайте тот, который вам больше всего понравился. А сейчас расскажем вам про партнеров полумарафона Сошского, который состоится 23 мая. Всех ждем. Итак, партнер. MiBuy – официальная розничная сеть техники Xiaomi. В MiBuy оплата частями до 20 месяцев на технику Xiaomi. Процентная ставка всего от 0,001%. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Реческий проспект, 5В. Первый этаж – Xiaomi. Покупай в MiBuy.

0: Реклама на радио.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Итак, ребят, вы на Гомель ФМ, с вами Аня Мишина. На часах 18:54 у нас в студии уже гости, да?
1: Да.
0: С анонсом, но пока про анонс еще рано. Так, скажи, пожалуйста, Ульян, ты в каком-нибудь, в каком последнем музее ты была? Или, может быть, хотела побывать бы?
1: А последний раз ходили от университета в музей редкой книги у нас в Гомеле.
0: Ух ты, здорово, там да. Что интересного такого?
1: Самая прям маленькая книжечка, 16 на 8 миллиметров.
0: Так, это даже боюсь представить.
1: Она очень-очень
0: как спичечный коробок или...
1: Даже меньше.
0: Меньше?
1: Да.
0: Обалдеть! Ну, стоит сходить. Стоит сходить. А может быть, хотела бы где-то побывать, слышала о чем-то?
1: В музее карликов очень бы хотела побывать.
0: Ой, класс! Там. Кстати, я не была, да. А есть такой музей, кстати, в Хорватии, называется «Музей разбитых сердец». Там показывают истории разбитых отношений, ну, прошлых отношений, которые, в общем-то, не состоялись, да, и хранит в себе предметы, которые ранее что-то значили. Подарки бывших, влюбленных, фотографии. Ну, прям стой и плачь. Как ты, ну, сходила бы?
1: Конечно.
0: Да. Или музей подводных скульптур в Мексике. Он находится под водой, кстати. Тоже очень интересно.
1: Тоже, да, интересно.
0: А вообще у нас в Беларуси очень много мест, куда нужно сходить, да. Много музеев, поэтому обязательно, да, надо посетить. Что сегодня еще расскажешь нам? Какой будет анонсик?
1: А в этом часе расскажу о том, как Гомель готовится к наступлению летнего сезона и куда можно сообщить о скоплении на улице бродячих собак.
0: Интересно, кстати, очень, очень интересно. Послушаем. Ну так, а я, ребят, прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 17 часов на волне 101.3 Гомель FM. С вами была Аня Мишина. Всем пока-пока.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Председатель постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый в составе парламентской делегации Республики Беларусь находится в Республике Азербайджан. Парламентарий принял участие во встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, в ходе которой стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-азербайджанских отношений в различных сферах, обменялись мнениями о расширении сотрудничества между законодательными органами двух стран. В Беларуси можно получить штраф до 13 500 рублей за ветки сирени. Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды напомнила белорусам, что ломать сирень, которая растет в парках и дворах многоэтажных домов, запрещено. Это предусмотрено законом о растительном мире. Также придется возместить вред, который был причинен окружающей среде. В инспекции пояснили, если регулярно ломать ветки сирени, то это приведет к неполноценному цветению или даже гибели растения. В Гомеле запустили горячую линию, где можно сообщить о скоплении бродячих собак. Службу отлова перевели на усиленную работу из-за еще одного нападения бездомных собак на ребенка. Как сообщает телеграм-канал «Гомель официально», второй случай произошел в минувшие выходные. Звонки принимает спецкоммунтранс по номеру плюс 375-29-677-37-30. Город над Сожем активно готовится к наступлению летнего сезона. В рамках весеннего благоустройства коммунальные службы проводят комплекс уходовых работ. В различных районах Гомеля ежедневно ведутся работы по покосу сорной растительности. Специалисты задействуют самоходные косилки и триммеры, чтобы привести в порядок газоны, обочины дорог, зоны вдоль тротуаров и другие общественные пространства. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
4: И стань частью нашей команды.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Голоса Беларуси.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Своя реклама.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.

0: 20 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-восточный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио Гомель FM.
1: Телефон 343-343.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Реклама на радио.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Глава МИД Беларуси Максим Рушенков провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов двусторонней повестки, в том числе по линии союзной интеграции. Затронули актуальные проблемы международного характера. Также главы внешнеполитических ведомств обсудили график белорусско-российских контактов на текущий год. В Минске стартовал республиканский медиафорум, приуроченный ко Дню пионерской дружбы. На протяжении двух дней журналисты, блогеры, продюсеры будут делиться опытом с молодыми потребителями областных и республиканских конкурсов творчества. Также ребята посетят ведущие медиаплощадки страны. В Министерстве образования сообщили о расширении перечня тех, кто может не сдавать централизованный экзамен. Теперь в эту категорию войдут учащиеся с заболеваниями, на которые распространяется освобождение по медицинским показаниям. Также с этого года некоторым выпускникам можно проносить мобильное устройство на экзамен, если это необходимо. Например, для контроля уровня сахара в крови. В Светлогорском районе на трассе Р1 сгорел грузовой автомобиль. 18 мая поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля вблизи деревни Селище Светлогорского района. В результате пожара уничтожена кабина и поврежден моторный отсек. Рассматриваемая версия причины – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: Песто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Ирина Гладченко. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: В облсполкоме накануне прошел кадровый день. Кандидатов на должности в различных отраслях согласовал губернатор Иван Крупко. Так, директором предприятия «Жилкомстрой» на Ровле станет Елена Косуха. На должность генерального директора ООО «Гомель-Облсервис» согласован Владимир Иринейский. На Гомельщине природоохранное ведомство продолжает мониторинг прилегающих к организациям территорий. Некоторые участки малых частных предприятий находятся в неудовлетворительном состоянии. Председатель облсполкома Иван Крупко поручил контролирующим надзорным службам подключиться к решению вопроса, а также усилить меры по изъятию участков у недобросовестных землепользователей.
1: Местное время.
2: Накануне Православная Церковь праздновала День иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». В честь этого епископ Туровский и Мозырский Леонид совершил божественную литургию в храме агрогородка Углы Брагинского района. С подробностями Тимофей Михаленко.
3: Для местных прихожан это престольный праздник. Икона «Неупиваемая чаша» широко известна тем, что перед ней молятся об исцелении тяжелых зависимостей. На этой иконе Божья Матерь изображена с поднятыми в молитве руками, а перед ней стоит Богомладенец Христос в чаше. Эта чаша символизирует причастие, неиссякаемый источник духовной радости, утешения и благодати. Образ напоминает нам, что Пресвятая Богородица молится за всех людей и каждому человеку, попавшему в беду, и готова подать небесную помощь и милосердие.
1: Местное время.
2: На базе Октябрьской районной гимназии прошел зональный слет юных спасателей пожарных, участие в котором приняли ребята из Октябрьского, Рогачевского, Светлогорского, Жлобинского и Кармянского районов. Подробностями поделится наша коллега Ирина Лешкова.
4: Это ежегодное мероприятие собирает всех тех, кто с раннего детства мечтает стать спасателем и повышает свои навыки в области культуры, безопасности, жизнедеятельности. Традиционный смотр строя стал настоящим зрелищем, где команды могли продемонстрировать идеальную выправку, четкость движений, свое форменное обмундирование и умение двигаться строем. Напряжение нарастало во время состязаний в конкурсе «Боевое развертывание» и «Установка палатки». Не менее важным стало испытание оказания первой помощи, где ребятам пригодились теоретические знания и практические навыки. По итогам первое место и путевку на участие в областном этапе слета завоевала команда Рогачевского района. Второе место у команды из Светлогорского района, а замкнула тройку лидеров команда Октябрьщины.
1: Местное время.
2: Оздоровлением летом на Гомельщине будет охвачено более 53 тысяч детей. Принимать ребят готовы 10 загородных оздоровительных лагерей, детские реабилитационно-оздоровительные центры. На базе учреждений образования будут также работать лагеря труда и отдыха. Предусмотрено и индивидуальное трудоустройство старшеклассников. В этом году расширен перечень профессий, по которым могут трудиться школьники. Акцент на реальный сектор экономики. А на этом у меня все. С вами была Ирина Гладченко. Вы слушали «Местное время».
1: Местное время.

0: Твоя реклама.
1: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Двадцатого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-восточный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Гучание краины.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техно-джунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Кадровый день сегодня прошел в Гомельском горосполкоме. Мэр города Руслан Пархомович согласовал назначение на должность директора спецпромавтоматики Вячеслава Зубахина и директора Гомельского электротехнического завода Игоря Терещенко. Также согласовано продление трудовых отношений с генеральным директором управляющей компании холдинга «Кристалл Холдинг» Русланом Сараковым. Помимо этого обсуждены актуальные для города вопросы в сфере промышленности. В Беларуси объявили конкурс по созданию туристического символа страны. Принять участие может каждый. Нужно предложить свой вариант туристического символа Беларуси, который в дальнейшем сможет продвигать национальный туристический продукт на международных рынках, станет маркером качества белорусского сервиса и позволит туристам легче идентифицировать Беларусь как страну, полную открытий и комфорта. Ключи от 28 арендных квартир сотрудникам департамента охраны вручили сегодня в Гомеле. В торжественной церемонии приняли участие начальник департамента охраны МВД генерал-майор милиции Александр Шепелев и заместитель председателя облсполкома Андрей Барановский. На торжестве также были отмечены сотрудники, обеспечившие общественный порядок во время массовых мероприятий. Сегодня торжественные мероприятия прошли во всех пионерских дружинах города Гомеля, став символом преемственности поколений и верности традициям. В рамках праздничных событий состоялись торжественные линейки, где юные жители Гомеля вступили в организацию, сделав первый шаг на пути гражданского становления и общественной активности. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Девятнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Реклама на радио.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мультика.
3: Включай любимое радио! В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
1: Мода на мове.

20 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-восточный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
1: Техно-джунгли.
2: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 23 часа.
1: Заходи без причин.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио! В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

20 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-восточный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

Все скажет музыка.

0: Бячу такого.
1: Удовольствием.